0: देव पुरी समाधि
1: Вишва Гуру Махамандалеша, Тархаса Свами Махишанан, Куиджи Гурудев.